0: Piratona, 106.1, emitindo dende Algalá.
1: Когда на Земле растают все льды, уровень мирового океана поднимется на 6.

океана поднимется на 64 метра. Под воду уйдет 50% поверхности суши. Огромные территории плодородных земель превратятся в бескрайние моря. Литосферные плиты не смогут выдержать такого напора толщи воды. Они придут в движение и вызовут чудовищные силы извержения вулканов и землетрясения.